0: come.
1: Будет на spanking.
0: Как будто ass.
1: Хоть и сделан в
2: пенсии.
1: В школьном ансамбле. Батька
0: next door. Artist master.
1: Fucking. Давно. Жалко не слышат. Речи и
0: band.

war fucking coming. Слева пила, справа тягать. Загадал желание, порвал тех бомбов. Взорвал как. Я катаю, нам не так.

0: Dungeon.
1: Billy and Steve Harrington
2: and Steve Rambo.

Ты сдень ас. Хочется по своим.

Oh, oh, oh.

0: если можешь.
1: Suck dick.
0: И 100 000 таких голосов разыграется.
1: Party.
0: И мы живем для того, чтобы в нас преломлялись.
1: Oui,
0: oui. Но если когда-нибудь вдруг потеряется фокус,
1: то на боль.
0: Положись, люди.

0: это?
1: Все будет просто.
0: God.
1: Упадет.
2: Really?
1: Уронит.
0: Warning, man.
1: На перекрестках.
0: Warning, man.
1: Нас не догонит.
0: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.
0: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
0: Ass.
1: Но не обратно. Только.
0: Stick finger. Stick finger.

0: Abraço.
1: Dungeon Master. Performance Artist.
2: Не вижу причин даже.
1: Coming.
2: Да я просто делаю это реально.
1: Dungeon.

Это все.

Yeah.

0: паришь,
1: Наша.
0: Симена,
1: Эйно.
2: Чё ты паришь, мне брат?
1: Dungeon,
3: next door.
2: Чё мазуришь ты?
1: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь,
1: Наша.
2: Папа.

0: Deep.
1: Тонированный. Чтоб не лезли.
0: Finger.
1: Не видеть.
2: Fucking slaves.
1: Помогут ты. Полумесяцы кресты. Квартала. Эти.
0: Boy next door.
1: Разбит.

0: влюблённых.
1: Boy next door.
0: Не мерцает мой.
1: Come.
2: Really?
1: Шепчет.
3: Coming.
1: Next door.
0: Неуловимо, будто
1: бетон.
0: Мои тени крутят бастон.
1: Кружат. Как.
0: Весь мой сияет, как.
1: More.
0: Как.
1: More.
0: Кружат.
1: Как.
0: Весь мой сияет, как.
1: More.
0: Как.
1: More.
0: Хочу себе.

0: Оказался наконец ближе к
1: нашу.
0: Подъезжаю и случается к пизде.
2: Машина, блядь, ломается, в нее бока вливается. А как захочу, лоптом не получается.
0: Бедный
1: артист
0: заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо
2: спанки
0: покупать.
2: Машина.

0: Dungeon Master.
1: Come.

0: fantasy semester.
1: Для нас не coming. Можешь продолжить
0: this thing.
1: Легче не swallow. Никому, так что
0: coming.
1: Ко мне пока я ловлю.
0: Да ладно, swallow.
1: И пускай капает, капает
2: семен.
1: Иду мокрый
0: bondage.
1: Тебе, где бы я не был.
0: Boy next door.
1: Я занят.

0: ответом. Я вновь закрыл
1: anal.
0: Я закрылся.
1: Master.
0: Так что
1: coming.
0: Ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
1: ass так. Fucking deep.
0: И этот не до...
1: Dick.
0: Не сможет.
1: Coming. Fisting. Anal.
0: Я падаю без.
1: Come.
0: И мне не нужен.
1: Dick.
0: Мне не нужен.
1: Master.
0: Трёпали мокрые.
1: Bondage.
0: Положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не...
1: Anal.
0: Так что можешь...
1: Coming.
0: Иначе, ну что...
1: Swallow.
0: Не надо слов.
1: Boy next door.
0: Нас нет.
1: Dick.
0: Я леп...

0: закончится. О май кам.
1: Бежать без света.
0: Мечтаю.
2: Swallow you. Semen turns me on.
0: Я просто
2: stick in ass. Stick finger.
3: Billy Harrington.

0: So horny. So horny.
1: Bad cocks. Bad cocks.

0: Bad cocks.
1: Прилипли.
0: Bondage.
1: Блестят. И
0: stick your finger in my ass.
1: Резко. Я
0: coming.
1: За тобой хоть куда. Ради этого странного.
0: Semen. Bad cocks.
1: Опять к тебе прилипли. Мои.
0: Bad cocks.
1: Опять к тебе прилипли.
0: Bad cocks.
1: Okay.

0: banking.
1: My name is Bad. I'm an artist. I'm a

0: кинулась ко мне, а после пердонул, сказал, стоял я в шоке 3 часа, но семен я не факел, сказал, что это мы ебали.
1: Fucking nice.
0: Full
1: master in my ass.

Это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопимой. Ты пусть все горит огнем. Ночью я. Ну как же я несчастен днем. Your finger in my ass.

actual dungeon in my house. $15 is $300.

0: Dungeon.
1: Swallow semen.
2: Suck shirt.
0: Fingers.
2: Coming.
0: Come.

300 bucks. Finger in my ass. 300 bucks. $300. Finger in my ass. $300.

300 bucks finger in my ass. 300 bucks. $300 finger in my ass. $300.

0: semen.
1: Не глупи. Ты же не хочешь, чтобы у тебя был
0: секс?
2: У меня?
3: Без любого.
0: Yeah.
1: Ведь если
0: Slave.
1: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
0: Coming.
1: То у нее просто не хватит сил на...
0: That cuts.
4: Эй!
5: Перестань притворяться, что ты...
0: Master.
5: Перестань притворяться, что ты...
0: Horny.
5: Перестань притворяться...

0: там из Гонжи. Ты сучка земля, тебе братья.
1: Би, now как? Окей.

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Later. Пацан талин. Ралли я разъебал.
1: Brother.
0: Сука, шипочка под...
2: Coming.
0: Пара, сука, хали-гали.
2: Как?
0: Делак.
2: Latex club.
0: What the fuck? Лил бич не
2: фистинг.
0: What the fuck? Мне сосет без рук пока.
1: Ass.
0: Сохнет.
2: Come.
0: Зимен. Суки шипучка. На тэпе три сучка.
2: Finger.
0: Со мной это шпучка. Тэпе со мной рядом.
1: What? Penis.
2: Okay.

А вам не кажется, что ваше место возле парашей?

door. Ain't no boy next door.

Я желаю вам, чтобы в этом новом году у вас все было по-новому. Fantasy.

0: на...
1: Slave.
0: Мама, я...
1: Slave.
2: Ха-ха-ха-ха, деньги нахуй.

0: Почему?
1: Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Поч

0: семен.
1: Ведь как да. Никто не умеет владеть своим.
2: Эй, но...

0: под ночой. Не стали вот тогда
1: так сам дек.
0: Лишь
1: фингер
0: достали, решили
1: стикпот.

0: F***ing coming.
1: Нет нигде. И что нам делать? Быстро и мед.
2: Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: Быстро и мед.
2: Fuck you. Get your ass back here.
3: Sorry for what?
4: Suck some dick, suck some dick.
1: Нужно каждый день.
4: Suck some dick, suck some dick.
1: Даже если
4: gay.
0: I'm so horny.
1: И теперь, но
0: fucking coming.
1: Нет нигде. А дальше?
0: Move your tongue around more. Move your tongue more. Move your tongue around more.
2: I'm in my fucking pants.
1: А как насчет
0: anal? Anal sex, anal sex.
1: Нужно каждый день.
0: Anal sex.

0: Есть в России Данжен, Покровский, это факт. Данжен, в район, где мясо кабина. Здесь я вырос, братцы, здесь мне пристой. Любят здесь
1: Дуэйно
0: и Лисарсом Дек. Семья мать родная, рядышком Рапорт. К островам зеленым можно
1: Холод.
0: Брод. Неизвестный город, и нет здесь ни одной. Здесь моя, здесь мой родной. Мясо, комбинат по заводскому. То, что пригласят или нальют. Вот мой родной по заводскому. Я иду пустой, как дух Симен. Мой карман все жрал. Что возвращаюсь, но мясо, комбинат.

0: выпадет синий твой карман, я все жрал.
1: Говнина!
2: Говнина!
3: Синий поле!
4: Позорник, у тебя дорога!
5: Абдулай,

0: existing.
1: Mars.

0: swallow, come.
1: Do anal.
0: Se primerna.
1: Stick finger and make me come.
0: Моя
2: gay part.
0: Центра. А я
1: no swallow, come.
0: Твердишь, что неразмеренно.
1: Fifteen.
0: Неправильно.

0: Ты красивая, как крылья. Хочу тебе swallow calm. В твоей голове
1: fat cock.
0: Мои просто
1: boy next door.
0: Ты же знаешь,
1: this thing
0: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
1: latex cock.
0: Просто поцеловал. Ты красивая, как
2: крылья.
0: Ну а я простой человек. У меня
1: $300.
0: Макдональдс тоже
3: wonderful.
0: Ты же знаешь,
3: please.
0: Мы не берем
3: I come.
0: Назад. Так что наши
1: deep dark fantasy.
0: Это навсегда.
1: Anal.
0: Fuck меня каждый день.
1: Latex gloves.

0: Они стоят в метро, как будто ждали.
1: Gay party.
0: Целый год.
1: Bondage. Latex club.
0: Достают на
1: anal.
0: Sex.
1: Back up.
0: Come.

0: Fisting.
1: Hands anal.
0: Legs.
1: Swallow the semen. Ass.
0: Legs.
1: Latex bondage. Anal.
0: Послушайте, ведь если добывают
1: the semen,
0: значит на кольца с камнями есть спрос. Мне стало жутко, спасите.
1: Fucking
0: sex.
1: Anal sex. Swallow cum. Suck dick.
0: Or dungeon.

0: finger in my pack. Penetration, anal,
1: настоящий
0: секс,
1: Billy, берет,
0: master,
1: когда путают мой
0: ass.
1: Я собрал,
0: gay party,
1: чтобы порешать проблемы. Едем,
0: 40 guys,
1: едем нагибать систему.
0: Снова.

0: Я снимаю и дарю вам позитив. Я всегда оскорбительно красив, когда шепчу на ушко.
1: Do you like what you see?

0: Одну ли bad cock.
1: Ты отмени
0: gay sex.
1: Виноват деф.
0: Обвини my ass.
1: Дядя только
0: fuck you.
1: Как же я не
0: fuck.
1: Одну ли контракты.
0: Loop it up my cock.

трясет, и это потрясающе. Бамус трясет, и это потрясающе. Бамус трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи.

0: coming. My ass. Надо мной летает волей.
1: Как?
2: Yeah!
0: Хочется просто.
1: Suck dick.
0: Swallow cum.
3: Fisting.
0: Не нужно такой.

dungeon.

0: Dungeon Master.
1: Освещая
0: Boy Next Door.
1: Где хочется просто
0: Oral Cumshot.
1: И мне
2: Suck Dick.

finger in ass. Oh! This thing ain't no. Oh! Oh! Oh!

stuff.

0: spanking,
1: dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
1: Do you like what you see?
2: Не просто быть собой, когда шагает
1: boy,
2: только
1: master.
2: Птицы бьется,
1: fucking coming.
2: И смеется,
1: boy.
2: Ему не удается.
1: This thing is 300 bucks. Dungeon master.
2: Где-то течет.
1: I come.
2: Где-то
1: your
2: все ждут.
1: Fucking slaves.
2: Слегка просто
1: finger
2: щекочет
1: my ass.

0: хочет.
1: My ass.
0: Вперед и назад.
1: It's bondage gay website.
0: Просто сбросил я. Словно
2: six hot loads.
0: На стыках.
1: Fucking deep in ass.
0: Бивает.
1: Dick.
0: Ты поймешь, как.
1: Fucking coming.
0: Где...
1: Oh, master. Где... Fucking.
0: Где карьера, где...
1: Sex.
0: И как...
2: Hardcore. Oh, yes.
0: Как обманчиво.
1: My ass.
0: Сколько...
1: Come.
0: Сколько...
1: Suck.
0: Сколько...
1: Semen. Fisting.
2: Fuck.
0: И как мало...
1: $100.

0: Идет солдат. Next door.
1: Сегодня.
2: Gang enough.
1: Весь красивый. Мляха.
2: Six hot mode.
1: Девчонки увидав его.
3: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
3: Anal. D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
1: Пору встретиться.
3: It's bondage.
1: Что в шкафу

0: Старшина, но солдат.
1: Stick finger in my ass.
0: Знаком тайком.
1: Full master fan.
2: Oh shit, I'm sorry.
0: Согреется он жгучим от любимой.
3: Ass we can.
0: Чеканит по плацу.
1: Just lube it up.
0: Бойцу, если льется.
4: The semen arsonist.

0: Master.
1: Франц, принц,
0: Гвендорхолм,
1: который еще больше покушен на
0: Кристин.
1: У него тоже есть гарем, собственная огромная
0: Dungeon,
1: которая...

0: Latex Love.
1: Семен.
2: Уи-уи.
1: Юбка.
0: Anal.
1: Этот трек не для...
0: Систинг.
1: Дай похрен.
3: Bondage Party. Bondage Party. Bondage Party.
0: Gay.
3: Sex. Party.
0: Dungeon.
3: Party.
1: Это...
0: Систинг.
3: Party.
1: Века.
0: Gay.
1: Диджей.
0: Gay.
1: Битмейкер.
0: Gay.
1: Уличный...

on 15S. My car. Anal. In my ass. Stick finger. Fifteen S. My car.

0: именно.
1: Собирал со столом, листал бы старый книжный дом. Наконец сказали бы: ты молодец!
2: Но
1: ты живет, он мне
2: stick finger
1: не дает. Он удивительный хитрец, он и обормот.
2: Fifting ass.
1: Ты спатишка, так что кружится.
2: My calm.
1: Он и обормот. Он на слабо.
2: Anal.

15S. My car.

Dungeon. Baby, маленький.

оригинально. Ты же тоже слышишь между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть лейтами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными. Ты моя семена, я Антонио.

0: губернатор.
1: Что империю не строят на воде. Руки в...
2: Билли Харрингтон.
1: Эти мальчики спорят, кто тут...
2: Fucking slave.
1: Я расскажу, как делать комп. Это самый лютый в топ-чарте с ума. Очередной милый детенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка. Справа, слева, и ты знаешь мой...
3: Семен, $300.

брать. Может быть, не так рано. Если бы другие жили по соседству, были бы другими. Я не терся бы по пути, занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих если есть много версий. А мы по-другому бы и пелись. Ну, или вообще без. Если бы тогда не попробовал афганский, не узнал бы

0: прячках. Ты сделал ставку на крючках, которая нихуя не хану. Хочешь жить в кача, я дам тебе
1: спанкинг.
0: Хочешь раскачать, тогда ловись подачу. Залью чайником чая, когда бывает трудно, вспоминаю. Для меня
2: the semen,
0: как топливо для
1: спанкинг.
0: Чем тяжелее, тем выше планк.

0: used to. Всем 40 guys.
1: Баста и Гуп. Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на рабчик стопудово. Если бы со второго класса не учил,
0: то
1: сейчас не так какой-нибудь.

0: House of Man. Если бы Dungeon не очистили в классе, по-любому я так бы и не добрался. Если б не общался с русскими, Boy Next Door, думал бы, что можно только
1: Madhouse.
0: Если б не остался один в 96-м, не начал бы
1: рисованным
0: фистфом. Если бы я
1: аккуратно

0: Во дворе у Армана, если бы я был нормальным, если бы знал, что кровь было 16 века, не впарил бы его барыги за два. Если бы предупредили, что не надо свести, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецдунжен. Если бы родители тогда не запошляли, я бы не оказался настолько быстро, если бы в 2000-м сделал амнистию. Если бы не решился на инъекцию внутри, наверное, не
1: свалов
0: и китайскую семью. Сегодня не было бы
1: Dungeons.
0: Если бы мне не надо было ездить
1: Subject.
0: На капотню. Если бы забыл вывести я бы скорее всего не дожил бы до выпуска. Не было бы ни
1: Ни
0: эфира, не было бы
1: Gachi.
0: Если бы не было
1: бы,
0: если прошлым летом
1: Dungeon.
0: Бы не распался, может и не вышел бы этот совместный
1: Dungeon.
0: С Васей, согласен.

0: Кулаки подкованы немалым стажем, что скажешь?
1: Latex Club, Dungeon, My House,
2: Stick Finger,
1: Coming,
2: Ask,
1: Gay Party, Master, This Thing,
2: Anal,
3: Straight, Mind for the Sacrifice is born, by Nico Nico Ansel.
0: Главное, чтоб не было
1: so horny.

Danke, Marco.

Dark Fantasies.

0: Бесконечный Бен Самба
1: Крим.
0: Если покажут, нас назовут
1: Мастер.
0: Каждый хочет казаться
1: Феймос.
0: Это лучший смаксинг. Но так и быть, стол накрыт.
1: Коншат.
0: Налетайте и на кусочки нарезайте.
1: Фиско
0: мою
1: Бомбус.
0: Коминг. Через плечо.
1: Эйдол.
0: Ай. Было чток.
1: Билли.
0: Чток.
1: Бэм.
0: Это не жалею ни о чем в целом. Но чток.
1: Вот
0: чток.
1: Гей. Корн.
0: Через плечо
1: Эйдол.
0: Ай. Было чток.
1: Билли.
0: Чток.
1: Бэм.
0: Нет, я не жалею ни о чем в целом. Но чток.
1: Watch.
0: Чток.
1: Гей. Корн.
0: Мне бы
1: Pirate Slave.
0: Мне бы
1: Санкинг.
0: Когда отшумят
1: Set Movie.
0: В финале не моя сцена. Мне бы
2: Drink the semen.
0: Знать
2: Fisting.
0: Цену. А не
2: Happy Dick.
1: Fetish.
0: Но не виню никого, если попадаю в просак. Я всегда все себе
2: Warning to
1: suck.
0: У самого
1: Shining Fantasy.
0: Адвоката скользкого будто
2: Любит love
1: Man Dark Home.
0: Yeah. Мне бы опыт
1: Gay Porn.
0: А не что-то мелькнет и слепо
1: Dumb.
0: И

0: себе до прайма. Спроси,
1: вот-вот
0: из театрального кружка, где мне выпала роль. Смешу, когда серьезен, дышу, если беззаботен. Специфический
1: Я говорил мне, ведь
0: если делать movie, то абсолютно серьезно. А я как хочу, пока бьют поебальнику скандальный шут. Но я тоже подустал.

0: Гормоны.
1: Гормоны.
0: Но не эндокринолог.
1: Я эндокринолог.
0: Чё, ритуально покаяться?
1: Ну, $300.
0: Так что не теряйте нить. Я делаю...
2: Их
0: не очернить. Попадал
1: в...
0: Я за всё благодарен, но бываю...
1: So hungry.
0: Мы старели... Всех учат... Не всех... Нас не учили... Если в пути ты... Я молчаливый, потому что если отвечаешь... То вы сразу... Игнорю фибровисимо. Давно, но все равно умру.
1: Без пистинга.
0: Фак. На брата плечо так, но все ради.
3: The semen.
0: Это был брат
1: по концерту.
0: А дело и внутри, и вовне. Братику у братья.
1: Стоп,
0: это говорит он во мне.
1: Что?
0: Я демонов и духов. Если бы чаще.
1: Watch porn.
0: За годом год стал, right. Пока летели дни.
1: Play.
0: Что не поменял.
1: I'm penis.
0: Таков и дух, сомнения, ошибок не вини.
1: The Nico Dog. Oh, come on, movies.
0: И вот ты понимаешь субботу. Байк, где все эти люди, где ни черта нет. Душа на
3: пути, ведь
0: камень. Это середина. Пыль изнутри грудины гудит. Если бы

0: Dungeon House. Bumped artists.
1: Fisting.
2: Nuggets.
3: Скажи меня,
4: Бен Сабач,
3: куда угодно, но не
0: Инфомоск.
3: Это рука золотая,
0: безумный
3: старый
0: Dungeon.
3: Все буквально, загадывай аккуратно. Все понятно задним
0: двумя,
3: мы пост.
1: Fuck you!
3: Бог даст, поймем завтра. И мы опять
1: Coming.
3: Через плечо.
0: Angel,
3: вот штук,
4: белый
3: штук.
0: Bam.
3: Это не жалею ни о чем в целом, но штук,
0: watch me,
3: штук.
0: Hey, horn.
3: Через плечо
0: Angel,
3: был штук,
4: белый
3: штук.
0: Bam.
3: Это не жалею ни о чем в целом, но штук,
0: watch me,
3: штук.
0: Hey, horn.
5: Заново этот по частям и да, давно отчасти тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: тянет сладок наш пятак. Но я хочу, чтобы все было ок.
1: Окей, мы просто играем. Часто не понимая наши

0: Монстр. Coming. Монбастер. Тесла. Бой. Во мне прятся. Монстр. Как соска.
1: Семена.
0: Из воска.

Fucking D. Всякий раз выдумывал. Пока

Fisting.

0: Asp.
1: Я бич. Я не вижу.
2: Dungeon Master.
1: Не вижу.
2: Performance Artist.
1: Не вижу причин даже.
2: Coming.
1: Да я просто делаю ты реальный.
2: Для... Dungeon.

0: не дам.
1: Все будет просто.
2: Каунт.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Уронит, да?
1: На перекрестках.
2: Уронит, да?
1: Нас не догонит. Не.
2: Любит, да?
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: косяк. Эй, чтоб словить именно мешок. Shit. Купи билет. А свои пустые оставь на
1: next door.
0: Не надо ничего.
1: That turns me on.
0: Види

0: нему.
1: Swallow my cum.
0: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
1: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
0: Нам нужно
1: the semen.
0: Нам не нужно
1: anal.
0: Мы с тобой
1: full master.
0: До конца.
3: Billy.
0: Нам поможет.
3: Billy.
0: Поможет.
1: Fuck.
3: Billy.
0: Поможет.
1: Coming.

0: как
1: Harrington.
2: I've got a fat cock.
3: Ну а теперь дом закрыта. Давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать.
4: Slaves?
3: Говори.
2: That turns me on.
3: А я в ответ.
4: Come back here, guys.
3: Поболит заживет. Поболит и пройдет. Эй, вот увидишь, пройдет.

0: semen.
1: Come, my ass.
0: Come, come.
2: Bad cock.
3: Boy.

0: Себе шлепнула папа, шлепнула папа, на твой бочек, больше не твой бочек. Так плотно на мне, словно скоро бочеки так много, можно выдать.
1: Именно
0: талии,
1: your finger,
0: мои формы как у
1: мастера.

0: Clothes.
1: Я не хочу
2: Саглы.
1: Так одинок, но греет душу.
2: Так.
1: Ты мой теплый
3: Latex glove.
1: Я не хочу
2: Four pants.
3: Finger in ass. For master.
2: Oh
3: yeah.
2: Four pants. Get back here.
1: Fucking
3: slaves.
1: Band.
3: Latex glove.

0: Секс.
1: Крыши частных
2: улица
1: двора.
0: Лишь
3: семен
4: клеют.
5: In my ass.

0: Туда, где меня ждет а за ней пустая
1: pan. Lube it up.
0: Немного я утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: boy next door.
0: Те признают, если
2: слышь.

0: Fingers.
1: Занесет.
0: Website. Fantasies.
1: Будь уверен, выживу в любой. АПК.
0: Next door. Do anal.
1: Не ищи. Для твоего
0: ухода
1: сел. Просто привыкай, малый
2: Слей.
0: Ass. I'm your knocker.
1: You
0: fucking coming. Move your tongue up.
2: Slay.
1: Slay.

0: Fisting three hash browns.
1: Человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек

0: Stick your finger in my ass.
1: Человек.
2: What?
1: Человек.
2: Maggot.
1: Человек.
2: Happy.
1: Человек. Человек.
0: $300.

человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек.

0: bomb fucking coming.
1: Throws me off, I'm the whore of my
2: dungeon.

0: Dungeon Master. This thing...
1: Guaranteed.

0: Dungeon Master. Distinct
1: Harrington.
0: Distinct
1: Harrington.

Oh.

0: Ass.
1: Пришла в отвары. Теплый
2: семен.
1: Где-то ты далеко.
2: Садик.

0: окна, только
1: дом
0: и подъезд, и дом.

0: вечер.
1: Some

0: Stick.
1: У окна только
0: door.
1: И подъезд, и
0: dungeon.
1: Другой.
0: Светит
1: для нас, светит для нас.

Looks gonna be a movie star. Movie star.

0: Бури.
1: Знамя развиваться. Знамя фестинг. Знамя
0: спанкинг.
1: Знамя сапшер. И это знамя, на нем будет написано
2: гачи-мучи
1: общество.

0: там называли
1: fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: full master
0: и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик, я проездом
2: fucking coming. $300
0: в кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят, и друг его Матвей на крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги под нолик, подстриги под нолик.

0: же детвора. На стенах вся моя. Когда-то кто-то он написал. Тут твою целовал.
1: Подстриги,
0: под нолик, подстриги, под нолик,

0: Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес
1: Гачауш
0: с песней. Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: Demon.
1: Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: Fucking coming.
1: Охрана. Oh, не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon Master.

0: Fisting.
1: В палате я машину твою Болотца взяла покататься. Он молчал во сне, я думала, что он
0: Dungeon Master.
1: Я пинала.

0: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый день...
1: Swallow my cum.

0: бесконечной темных Dungeon. Городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: Fisting
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
1: Some dick.
2: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
3: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Fisting anal.

0: This thing turns me on.
1: Billy Harrington.
0: My God.

так, видимо, можно.

Change my whole entire house into a

Я люблю Siemens, Artis, Suchik, Suchik.

Let's go.

0: soft till morning.
1: Быть надо suck some dick.
2: Чтобы сильным быть надо
0: finger dick.
2: Чтобы умным быть надо
3: rip the skin.
2: Чтобы долго жить надо
0: find the sick.
2: Рано

0: Одиноко finger.
1: Больным диким.
0: Hey, no.
1: Никогда не плачут, никому не
0: this thing.
1: Что? Больно все равно.
0: This thing.
2: Harrington.
1: Сволочь.
0: This thing.
2: Harrington.

0: Dungeon Master.
1: Другая, лучше б я согрешила.
2: Гаррингтон.

0: Dungeon Master.
1: Подруга, лучше б я согрешила.
0: This being
2: Harrington.
1: Мука.
0: This being
2: Harrington.

0: Dungeon Master.
1: Подруга, лучше б я согрешила.
0: Fisting
2: Harrington.
1: Лука.
0: Fisting
2: Harrington.

минут. 15.

Заказал, будто ты Гейпси. Я влюбился в Фэткак.

0: Sorry for what?
1: Начни хотя бы...
2: Suck dick.
1: Ну чё ты такой...
3: No homo.
1: Хватит опять нудить, что я...
2: So fucking horny.
1: Просто раз...
2: Swallow cum.
1: Одно из моих...
2: Gay fun.
1: Я тебе покажу, как сильно ты...
2: Turns me on.
1: Ты весь такой...
2: I don't swallow cum.
4: Spanking ass.
1: My...

0: идешь.
1: Deep dark fantasies.
0: И первым просишь.
2: Get down on your knees.
0: Всегда не забываешь.
1: Dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих.
2: Fucking slave.

0: хочу иметь. Я только от тебя. Пускайте. Забудь, что все вокруг. И плюю. Возьми мое тепло.
1: Ты
0: слышишь? Знаешь, что тебя в обиду я не дам. Ты слышишь? Ты знаешь, теперь ты будешь и моим.

0: Semen.
1: Как?
2: Ты стала сексуальнее.
1: Fucking coming.
2: Тебе так идет мой
1: fisting your ass.
2: Тебе так лицу мой
1: garbage. Latex gloves.
2: И твоему новому
1: master.
2: И твоему новому
1: master.
2: Master.

I'm ready for more.

Положу тебе залупачку я в ротик, положу тебе маску и миску, молока налью тебе большую. Ты покушай мой

0: мой труп, толстый мой, притолстый мой, жирный
1: бой.
0: После молока налью тебе
2: кунжа.
1: Suction.
0: Осторожно, не
1: swallow.
2: Dicks.
0: Ух ты, моя рожа.
2: Ouch. Wee-wee.
0: А потом насыплю тебе
2: tits hot loads.
0: Самый длинный в мире будет твой
1: prostate.
0: Сделаешься ты большим-большим.
1: Dui.
0: Буду я тобой гордиться.
1: Smack my balls.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
0: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть, чуть.
0: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch. Stick your

300

0: секс.
1: Фон магию пою.
2: 300 Boy, 300, 100, full master.

0: sex. Bad cocks. My cum. Coming. Coming.
1: Pull up our pants.

0: splash of spanking.
1: Свет, спасибо, и на том спасибо за...
2: Я... Fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь, и безоружным сном я молча поклянусь.
0: Wee-wee.

0: You know, the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out and played with his dick. It really turned me on. You know.
1: Ну вот опять.
2: Latex glove.
1: Подвел и с грустным.
2: Bad cock.
1: Я
2: do anal.
1: Пошел, смотрю я вокруг и хуй раздуплю. Я что? Откуда?
2: Gay boys next door.
1: Открыл, ищу там.
2: Full man.
1: Но вижу лишь
2: master.
1: С гнилым.
2: Latex glove.
1: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
2: Boy next door.
1: Потому что ты смотришь.
2: Gay website.
1: Ебал тебя.
3: Ass.
2: So horny.
1: Boy.
2: Boy next door.
1: Потому что ты смотришь.
2: Gay website.
1: Ебал тебя.
3: Ass.
2: So horny.
1: Boy. Кто?
2: Make me come.
1: Зачем?
2: Make me come.
1: Надеюсь, он
2: fisting.
1: Уже пошел.
2: Website.
1: Я смотрел. Заебись.
2: It's all male.
1: Щас.
2: Make come.
1: Я в тетрадку.
2: Gay boy.
1: Ну все.
2: Fucking come.
1: Прошел 40.
2: Upload.
1: Смотрите, он
2: coming.
1: Сейчас это
2: fuck.
1: А че ты не
2: come?
1: Ты че охуел?
2: Ты... Boy next door.
1: Это так не работает, вот тебе...
2: Love, stick finger in ass.
1: Вот теперь заебись, я пошел...
2: Swallow, come, come.
1: Ну нахуя ты...
2: Coming.
1: Чувак, было бы круто тебя...
2: Fisting.
3: Deep.
2: Full master.
1: Тебе найду я сейчас, а ты пока что вот здесь полежи. А вот и
2: man.
1: Заебись.
2: Latex glove. Full master.
1: Точно поможет ему.
2: Just lube it up.
4: Спасибо, дружок. Я в полном...
2: Oh, coming.
4: И я вам скажу.
1: Теперь я...
2: Boy next door.

0: Twins are
1: switched to the weird latex glove. This thing. Latex glove.
0: Dark hole.
1: Master. Latex glove. Fisting. Latex glove.
2: Some dick.
3: Тянешь свой рот, что шуршит и близкий твар, шут полоски, как всяк близкий, так свой
1: принский
3: долгий тянется
2: дик.
0: Fuck you.
3: Так что
0: рожай.

0: Дандель.
1: А для вас я гей-бой. Как и вы для
0: гей-парти.
1: Я плюю на
0: фэр-такт.

Гей-бой. Как и вы для гей-парти. Я плюю на that cock. Вы меня... Anal cock.

0: swallow my cum.
1: А ну не пошли.
0: Latex gloves.
1: Это бар-бар-барбарики. Легкие как...
0: 300 бар.
1: Это загорать.
0: Dark fantasy.
1: А ну не пошли.
0: Latex gloves.
1: Это бар-барики.
0: Next door.
1: Мальчики. Сладкие как...
0: Swallow my cum.
1: А ну не пошли.
0: Latex gloves.
1: Это бар-бар-барбарики. Легкие как...
2: Ripped skin.
1: А ну загорать.
0: Dark fantasy.
1: А ну не пошли.
0: Latex gloves.
1: Это...

0: I should still enjoy Europe.
1: Oh yeah?
0: Yeah.

Когда мы были молодыми, друг друга так любили. И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, мы с тобою

0: I'm an artist.
1: Oh, I'm coming.
2: Я...
0: Yeah.
3: I'm master.
2: Я...
0: Amazing.
2: И говорит, что я...
4: The semen.
2: Я...
0: Boy next door.
2: Ты мой...
0: Bad hug. Website. Sifting.
2: Меня на руках. Я растаю в них, как...
0: Latex hug. Boy next door.
2: Ты мой...
0: Bad hug. My ass.
2: На тысячу коров.
0: Sifting.
2: Меня на руках. Я растаю в них, как...
0: Two. Bad hug. Boy next door.
2: Oh.

0: Так, веб-сайт.
1: Люб.
0: Уи-уи.
2: Так. Welcome to the club,
3: buddy. Добро пожаловать на сервер Шу.

0: замечательно.
1: Сгорало в сотни тысяч звезд, любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

давай. 300.

0: Fisting.
1: Да легко.
0: Penetration heinous.
1: Да легко.
0: Master.
1: Карты пиза. Так и голд.
0: Oh, swallow semen.
1: Целиком. Все, кто
0: make me fisting.
1: Далеко.

0: Assisting.
1: Ask.
2: Неуклюже.
0: Dungeon master.
2: По лужам.
0: А my compa. Dungeon.
2: Рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
0: I'm so horny.
2: Такой. Ах, я
0: do anal.
2: На
0: gay party.
2: На виду, к сожалению, день
0: do anal.
2: Только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день.

0: dungeon master. Oh, oh yeah.
1: Shit, I'm sorry.
2: Смотрят ну, сверху строго, под ногами
3: fucking
2: лежит дорога прямиком
0: my ass.
2: В

0: Billy Harrington.
1: And next door turns me on.
2: Кто-то пьет, вот не так. Кто-то кладет им пиво.
1: Been asked.

0: Ma può per
1: Master Rehandle Offsets.

0: Lava Pants.
1: Master.
2: Warning.
1: Bad cock.
2: What about the execute?

0: Вино, дуо.
1: Систем.
2: Поэтому... Будем сейчас ярить. Качаться. Пока что...
0: Дик. Вино.
3: Дик. Дик. I'm an artist. I'm a performance artist.

Oh, I'm fucking coming.

0: пошло не так. Все, что осталось, это реквием по Жанне
1: Дарк.
0: Тело покорившее
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившее в память. Но я как
1: Дек.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не
1: Faster.
0: Родная, но и Петербург чай не
1: Dungeon.
0: А ты близко не
1: Dark.
0: В нашем доме даже
2: Semen.
0: Не бежит, пардон. Я извиняюсь за
1: Anal.
0: На каламбур, но если Boy. Перевернуть, то мы увидим
2: Bad Cock.
0: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
3: Really hairy.
0: Напять слабее, да позднее утихнет. Но я формирую свой
2: Semen.
0: Сам глубоко
1: Finesse.
0: Зашифровать и не придумай круче ребуса, что не распутает
1: Darkhold.
0: Грянет вместо злости, как
2: гей.
0: Завелся опять, это будет
1: fucking coming.
0: Но и по кускам и вот этот
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: fisting.
0: Anal. Так красиво, но не помогло найти себя. Да и
3: really?
0: Не приблизило. Важен только
1: come.
0: В остальное метафизика. Так что вы мне реквием по Жанне
1: Дарк.
0: Боль мой.

0: так получается.
1: Семена.
0: Быстро кончается. И не так уже...
1: Окей, веб-сайт.
0: Нас зовут...
1: Boy Next Door.

0: flash of the spanking.
1: Billy Man. Finger.
2: Беги скорее, пока живой.
1: My car.
2: Из листьев осины, коли у тебя...
1: 300 bucks.
2: Коли накопились.
3: The semen.

0: только бум. Fisting is 300 bucks.
1: Только suck some dick.
2: Натощак. Поза.
1: Boy next door.
2: Любимая поза.
1: Come.
2: Под искрой.
3: Billy Harrington.
2: А по утрам на...
1: Stick finger.
2: В лосинах.

0: Buckle up on that.
1: Yeah.

0: Deep dark fantasies.
1: Get up!

0: semen.
1: Ass weekend. Pull up our pants.
2: I'll be right back.

0: Banging up.
1: Попытаюсь расставить все.
2: Ass.
1: Попытаюсь понять.
0: Sex.
1: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
3: 300 bucks.
1: Расставаться с тобой я.
0: Coming.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
1: See.

0: ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще пиздец. Сейчас просто едем ближе к тоже пиздец учился, поэтому хуй знает.
1: And just lube it up and it's a long process.
2: Point it to our left.

Show. Okay, make us love.

0: Frog.
1: Long latex glove.
2: Slave.
0: И бросит.
3: What the hell?
0: И спросит. Вот что значит настоящий.
3: Slave.
2: Slave.
0: И бросит.
3: What the hell?
0: И спросит. Вот что значит настоящий верный.
2: Slave.
3: Yeah.
0: Мы.
1: Just lube it up.
0: Пи-пи.
2: Do anal sex.
0: Не разлить.
3: Hot loads.
0: Шутят.

0: spanking.
1: Ask. Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий.
2: Anarchy.
0: Spanking. Ask.
1: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий.
2: Anarchy.
0: Thank you. God bless.
2: Fucking slay.
3: Иди ко мне. Птичка моя. Взят.
4: Бой. Ну так, когда ты где-то нет никому до тебя делать, ты заведешь какое-то там, ну,
5: boy next door.
4: Там, не знаю, какие-то речку может где, ну, с кем разделить, поделиться,
5: как
4: с кем-то хотелось. Вот идешь и видишь, и ты домой приходишь, а она там сидит, это на тебя ссорит, от тебя зависит, надеется, что ты вот принесешь.

0: Club.
1: Ben Darkall.
2: Так вот, ближе к сути. Richard. Пришел домой, перед глазами открытая картина. На балкон открыта дверка. Где ж ты?
1: Darkall.
2: Тщетно ищет

0: boy next door.
1: Really?
2: Fuck you.
3: My ass fucking deep, you anal.
4: Thank you, sir.
3: Swallow cum.
5: Dungeon.
1: В твоих pants.
6: Вселенская печаль. Это видно, я
3: anal.
6: Чую, что тебе явно не хватает крепкого
5: fat cock.
6: И кого-нибудь с огромным. И твоему новому
5: master.
6: И твоему новому
5: master.
6: И твоему новому
5: master.
6: И твоему новому
5: master.
7: Suck some dick.
1: Pants.
5: Coming. Fantasy.
7: Suck some dick.
1: Pants.
5: Coming. Fantasy.

все это детали. Все мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухон, что ночью с окраин дальней и дальних завален, но все, что помешало, я давно оставил. Я Давид и погони за чисто дети. С кухон, что ночью с окраин дальней и дальних завален, но

0: MC
1: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Vision.
1: Ученые Зулукского кабачкового университета скрестили
2: волых Jabronis.
1: И кролика. Теперь они не только
2: play with Judge Cox,
1: но и наказывают нарушителей.

0: Пора.
1: Gay dungeon.
2: Fisting.
1: Ass.
2: Fat cock.
0: Гуляй. И не мешать.
1: Yeah. Latex club.
2: Gay dungeon.
1: Fisting. Ass.
2: Fat cock.
0: Гуляй. И не мешать.
1: Yeah. Latex club.

между людьми психически больными. Чрезвычайно иллюзорно было бы верно сказать, что мы все страдаем разными формами психических заболеваний. Boy.

Можешь уйти, увидимся позже. Все равно холмы, прихожий, запомни, я тоже прошу, больше не рисуй. Расхожий гусь, и про

Вечер, бля, братан, ладно, тебе, наверное, так пора. Увидимся с утра, ты по старой схеме. Только давай, не пропадай надолго, а то пропаду и я.

0: время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что...
1: Это
0: что-то вроде исповеди.

wrap.

0: ночью снос не могу никак.
1: Oh, shit, I'm sorry.
0: И пришла я на
2: Fisting.
0: Чтобы найти тебя снова тут.
2: Finger.
0: Твои, как год назад. Но рядом уже не мои. Топчет знакомым мне
2: ass.
0: Живы лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
2: Door is $300.
1: Van.
0: Живы лишь моим, лишь моим.
2: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
1: Bad cock.

0: Ты кто по...
1: Данжен, сэр.
2: Да?
0: Че ты пестуешься?
2: А?
3: Слейв.
2: Слейв.
0: Да ладно, братан.
1: Stick your finger in my ass.
4: Гейбл. Mm?

Да.

в иллюминаторе видна. Как грусти нам, грустим мы.

0: повелитель.
1: UK-вебсайт.
0: Он шаурму докрутит,
1: this thing.
0: Не спеша, каждый
1: coming.
0: По секрету фирменный
1: гей-секс.
0: Аноним шепчет.

comes me wrong. Except for the

0: dick.
1: Говорили, не морщься, и целовали в balls меня. Я посвящал вам строчки и рисовал на мольберте. Вы улыбались всеми зубами, аж
0: семена
1: текли на
0: long latex glove.

At least it smells like it.

You need to convene me 1, 2, 3.

0: the semen arsonist.
1: Disobedience, huh? That's a mistake.

0: Только coming bombs. Что есть мочи и
1: my anal
0: развела
1: latex blood.

0: Почему все не так? Вроде все как всегда.
1: Dungeon Master.
0: Опять голубой.
2: As we can.
0: Тот же воздух и та же.
1: Bad cock.
0: Только Gabe. Не вернулся из боя. Тот же
1: ass.
0: Тот же
1: Suction.
0: И та же.
1: Bad cock.
0: Только
1: Gabe.
0: Не вернулся из боя.
1: Skin.
0: Не в попад и не в такт подпевал. Всегда говорил про то. Мне
1: секс
0: не давал. Он вставал. А вчера не вернулся из боя. Мне
1: секс
0: не давал. Он вставал. А вчера не вернулся из боя. То что теперь не
1: бой next door.
0: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Нынче по ошибке окликнул его я. Друг, оставь
1: меня.
0: А в ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. Друг, оставь
1: меня.
0: А в ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. Нас не оставят в беде. Наши как часовые. Отражается
1: семен,
0: как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые. Отражается
1: семен,
0: как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые. Нам и места
1: for dungeon.
0: Хватало вполне. Нам
1: семен
0: текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя.
3: Sorry. Sorry for what?
4: Начни хотя бы
5: suck dick.
4: Ну чё ты такой?
6: No homo.
4: Хватит опять нудить, что я
5: so fucking horny.
4: Просто раз
5: swallow cum.
4: Одно из моих
5: gay fun.
4: Я тебе покажу, как сильно ты
5: turns me on.
4: Ты весь такой
5: I don't swallow cum.
4: Да-да-да.
7: Spanking ass.
4: Моим

0: идешь.
1: Deep dark fantasies.
0: И первым просишь.
2: Get down on your knees.
0: Всегда не забываешь.
1: Dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих.
2: Fucking slave.

0: драконом трясу на сцене.
1: Bad cock.
0: Пока премию Эмми года получает. То и той на 2 месяца множится между усобицы. После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex glove.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull.
0: Торонто солдаут, слова будут капли. Чем мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем.
1: Suction.
0: Танцы в зале битком, пока мир горит. Буэнос-Айрес, фо, пока мир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует.
1: Yeah.

0: улица в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, MC все Рэмбо, но время такое, проблема не только.
1: Just loop it up.
0: Коня не держат.
1: Semen.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуй, я давно перестал ставить смайлик.
2: Fucking deep.
0: В Токио слякать, но в зале мор. Ты листья на асфальте, как на скидров. Она по мне скучает, в объятия ждет, как
1: Dungeon.
0: Yeah. И пока в мышелов
1: 300 bucks.
0: Все художники либо
3: slaves.
0: Либо
3: fuck you.
0: Хули в
1: fucking coming.
0: Стадо, наш слон.
3: Это slaves.
0: Ведь он проглочен удавом. После Мартина Лютера Кинга приходит с винтовкой. Убитый политик во сне говорил мне, что это надо.
1: 300 bucks.
0: Уголовка моя
1: coming.
0: Я не могу сидеть без дела. Ты в творческом
1: hot sex.
0: Я в ебаном
1: fucking deep.
0: Наружка в Тбилиси. Я на прошлой неделе стал два раза. В чем твою гэнгста? Вот мое в картотеке.
4: Billy Harrington.
0: Там база. Кому-то остается час, а кому-то везет, выдается шанс.
1: Suck some dick.
0: Зал опоздать на
5: oh, gang enough.
0: Гуря столько, что мою каждая
1: ass
0: требует.
5: Suction.
0: У нас общая ты нас общая. Все не ждут набор моих общих фраз. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует
1: dick.
0: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует
1: dick.
0: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит.

0: gay website?
1: Что же случилось, как же...
2: The lie of the sanking.
1: Да если скажу, что мне...
3: 15 bucks.
1: Будут смеяться, что же теперь скажут люди?
0: Anal.
1: Навеки разбито.
0: Gay website.
1: Что с нами будет, я полюбила...
0: Full master.
1: Но он не...
0: Coming in my ass.

This is Hannibal. Do anal. This is an anal.

0: and 300 bucks.
1: Ты не приговор, ты не виноват, виноват.
0: Darkom,
1: sex. Подряд виноват лишь
0: my ass.
1: Создал новый
0: party.
1: Стало больше проблем.
2: Что же Band? Делать, как же Band?
0: Party.
2: Что же
0: Band?
2: Делать, как же
0: Band?
2: Быть, если
0: ты можешь...

0: Цак.
1: Да, да. Балуем бриллиантом. Эх,
2: заживем. Эх, заживем. Ну, 300.

0: pants.
1: My cock. Finger in my ass.

0: Дороги не протоптаны, все, что было перед. Пока я двигал дальше, раны, хоть не величие ведут, тени тянут. Пустыни на пути посередине кладбища. Не хочется и нога в ногу через
1: семена,
0: переграждающий дорогу вдалеке. Бой. На закате ровный, будто вылезан, но внезапно перед ними ниоткуда вылезла бой. И не все, одиночку вырезала.

0: Дракон от песков разгорается. Dungeon. Под вонью угольков и сшитый в один.
1: Anal.
0: Людьми. Войны Логос и Лотос любви сливается.
2: Семен.
0: Фон от песков разгорается.
1: Dungeon.
0: Под вонью угольков и сшитый в один.
1: Anal.
0: Людьми. Войны Логос и Лотос любви.

Yeah.

0: King.
1: Каждый
2: subject do anal.
1: Это
2: anal.
1: Без дна. Мы родом из
2: Dungeon.
1: Там, где честная
2: Gay sex.
1: Не замечавший
2: Latex horny.

amazing. Incoming. Do anal.

0: Мне 18, а мне интересно, как оно залезай.
1: На сибар, бич, все в овде. Until yeah, don't stop. Come. Весь насквозь пропал. Мокрый, я пропал.
0: А я не из наших, соси моча.
1: Руки так. Я горю, шлипни. Он
2: семен.
1: Упродал. Затекленный тугой. Кто твой
2: дядя?
1: Кто твой дядя? Кто твой дядя? Твой сносный дядя. Кто твой дядя?
0: Жалкий кусок мяса.

0: fucking dick.
1: Пиняты в
0: твои
1: семена
0: как?

Thanking Flash. Общо, кто меня поймет? Именно как пьет. Я не твое тело, твои движения в Панбич Беллам. Я не отпущу, иди сюда. Get your ass back.

0: life.
1: Semen cock. Anal. Spanking. Flash.
2: Semen cock.

0: Duane.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
0: На
3: ass.
4: Мелькают семен.
5: Мгновенья.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю с сожалением. То был любимый.
0: Love your head.

corny. Boy, it's amazing.

0: тишины. Их путь в ярком свете. В небе только луна. Только и безумная.
1: Flash of spanking. Flash of spanking.
0: Так давай.
2: Dark home.
0: Играй.
3: Dungeon master.
0: Своих поднимай. Поднимай легким взмахом.
3: Back.
0: Наше будущее.
4: Оркестранты. Войны.
3: О, Dungeon.
4: Пусть прибудет свой благодать. Наши павшие. Наши...
5: So horny.
4: И небесные.
1: Gary.
0: Так давай!
2: Dark Hole.
0: Играй!
3: Dungeon Master.

Отпускаю. Теперь сама. Теперь сама. Do anal.

Dungeon. Come on, let's go.

0: Okay.
1: Finger stick. Anal. Fisting. To anal. Do anal.

0: Then,
1: и тишина.
0: Finger in my ass. Come.
1: А может быть,
0: do anal sex.

0: кто ответит мне, что
1: дано?
0: Пусть
2: anal sex
0: не суждено. Может быть, за порогом растраченных

0: Они стоят в метро, как будто ждали
1: gay party
0: целый год.
1: Slave. Bondage. Latex club.
0: Достают на
1: anal.
0: Sex.
1: Back up.
0: Come.

0: иначе людям
1: hands anal
0: legs
1: swallow the semen
0: температуру мерят поцелуями
1: ass
0: legs готовят сюрпризы везут заказы вяжут
1: latex bondage anal
0: послушайте ведь если добывают
1: the semen
0: значит на кой

0: недели.
1: Семен.
0: И вечер встреч.
1: Fucking maggot.
0: Я открываю дверь.
2: Dungeon.
0: И слышу запах тех.
1: Камшат.
0: Вдруг как...
3: Harrington.
0: Я робею. Не нахожу я нужных.
3: Пять.

thick finger in my ass. Don't touch me there. That turned

touch me there. That turns me on. Be fucking coming, Rick.

Round 2.

Насрали.

you know.

or dungeon in my house. $15. Come. It's $300.

Boy.

know I don't do anal. Well, master.

0: so fucking deep.
1: 15 ass
0: gay boy.
2: Подарю тебе французский
0: latex gloves.

is coming. Oh, that turns me on. Oh, I'm fucking coming.

shit. I'm sorry.

0: утром я решил
1: Мейтекс Лав, Люб, Патанин.
0: Лишь бы ты пришла, и ты пришла
2: Сапчер
0: по классике, но не одна пришла, а под ручку
1: Сангельнахтер.

0: penetration, anal.
1: This не крути.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon master.
2: Для всех один.
0: Yeah. Stick.

0: Сис.
1: Не крути.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon Master.
2: Для всех один.
0: I'm proud of you.

0: Меря шаги в ожидании, идет не спеша. Замерзла и хочет, но уже не пускает душа.
1: Do you like what you see?
0: И пускай fantasy. На зло ветрам глядел, словно в глаза, и на вопросы я ждал.

0: увидеться. Может быть, у тебя не получится. Может быть,
1: это amazing
0: событие. Я не верю в такие
1: dark fantasies.
0: Обниму нежно и трепетно. Мы в шаге от к реальности, но сделать
1: 300
0: для этого.

0: Such a bad cocks.
1: Вместе не страшно.
2: Услышит краю,
3: что Dad turns me on.
4: No latex glove.
5: Do
4: fisting.
6: Suck dick.
7: Sometimes I rip the skin.
8: И в поисках куда не знаю сам.
9: Услышит
10: краю,
11: что Dad turns me on.
12: No latex glove.
4: Do fisting.
13: Suck dick.
7: Sometimes I rip the skin.

кому пёр. Из крохотных соткан дождь течёт обыкновенно, и ты порой

0: without a dick in my ass.
1: Ow!
0: Without a loop of my own.

Я увидела твой дик. Ты рукой. Fisting. Boy next door.

Boy, I'm coming. $300. Dick. I don't do anal. Fucking slaves, fisting ass.

0: Почему все не так? Вроде все как всегда.
1: Dungeon Master.
0: Опять голубой.
2: As we can.
0: Тот же воздух и та же.
3: Bad cock.
0: Только он Game. Не вернулся из боя. Тот же
3: ass.
0: Тот же
3: Suction.
0: И та же.
3: Bad cock.
0: Только
3: Game.
0: Не вернулся из
3: Boy.
0: Боя. Не в попад и не в такт подпевал. Всегда говорил родному. Мне секс не давал. Он с
4: семен
0: вставал. А вчера не вернулся из боя. Мне секс не давал. Он с
4: семен
0: вставал. А вчера не вернулся из боя. То ж теперь не
1: бой next door.
0: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Нынче по ошибке окликнул его я. Друг, оставь.
1: Loop it up.
0: А в ответ тишина. Гейб вчера не вернулся из боя. Друг, оставь.
1: Loop it up.
0: А в ответ тишина.
1: Гейб
0: вчера не вернулся из боя. Наш нас не оставят в беде. Наши как часовые отражается
4: семен,
0: как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые, отражается
4: семен,
0: как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые. Нам и места
1: for dungeon.
0: Хватало вполне. Нам
4: семен
0: текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя.

0: порядке.
1: Do it, do it.
0: Ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке.
1: Do it.
0: Тебя
1: spanking.
0: Тебя
1: fisting.
0: Гладкий. Мы вошли за него. Мы специально прогуляли. Или как тебя качали. Ты был сутка.
2: Fucking coming.
1: Do it.
0: Ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке.
1: Do it. Do it.
0: Ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке.
1: Do it. Do it.
0: Ты в порядке.

0: ain't off my ass.
1: For therapies, наша спистин. Вы хорошки? Нет.
0: The semen.
1: Ты for therapies, наша спистин.
0: The semen.

0: Pissing ass. Slaves, pissing ass.
1: Ты пошел ко мне навстречу, это было так глупо, ведь за спиной моей стояла твоя
2: Boy, I'm coming. $300 Dick. I don't do anal.
3: Slaves, pissing ass.

Mm-hmm.

0: Да.
1: Байкал.
2: Англотайм.
1: Банкинг. Кружатся
2: пары. Эй, но. Стрелятся на мир. Сей. Англотайм.
1: $100.

0: finger.
1: Boy. Тетя Наташа любимица наша, к тому же она...
0: Boy next door.
1: Ну что же, тетя, вы нам пришьете...

amazing.

next door. Door.

Real man. Sex. Suck some dick. Ой. Suck. After. Semen.

0: Dungeon Master. So deep.
1: Твои дыши выщипаясь с ноги, может,
0: Лы
1: подскажет
0: Хак
1: и выпрыгнуть из
0: ног.

Latex gloves. My ass. Ass.

Ой,

Проваливай.

будет.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Игрушка в твоих руках.
1: Finger.
3: Не спутать.
1: Sad cock.
3: Было лучше в моих мечтах.
1: Swallow cum.
3: Скучно.

0: Anal.
1: Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебу,

0: все время. Хортик. Я такого хуя не видала никогда. От таких.
1: The spanking.
0: Чуть не треснула.
2: My ass.
0: И вот возвращаюсь я домой, прикушаю, как меня засунет свой, а он ушел и меня пьет, он спит и а как-то ты сорит, мог меня предать, хочу тебе за это
2: finger
0: дорвать, а как же ты мог проиграть нашу любовь, я пью, разбиваю,
2: you know?

0: Man.
1: So big.
0: Horny.
2: Dick.
3: The spanking.

Если ты не хочешь, то ты не хочешь.

0: Каждый
1: subject do anal.
0: Это
1: anal.
0: Без дна. Мы родом из
1: dungeon.
0: Там, где честно
1: gay sex.
0: Не замечавший
1: latex horny.

0: Little Dick.
1: Around a little bit.

Fisting anal dungeon way, suck bad cock.

секреты. Две минуты. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой.

0: amazing. Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: Sex-Sound.
1: Только
0: Gay.
1: Привычка
0: Energy.
1: Как птичка позовет и
0: Man.
1: Опять сорвешься по-любому.